0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahra oling.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: satrida.
1: Tavba tazarru qilingan gunohlar sovunidir.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radiosida
1: hangoma ustalari. Bir og'aynimiz uylandi, uylansa haligi og'aynimiz Moskvada o'qigan qishloqda Rossiyada. Og'aynim aytdiki, sen ichida tuzukroq o'qigani bitta sansan. Shu Moskvadan bitta og'aynim kelyapti. Haligi og'aynimga shu o'zbekni to'yini, tushunmagan narsasini ruschasiga bir perevod qilib tursang, aytib tursang, sen gap bo'lishi mumkinmas dedim. Ichida bitta shustrisi, sal ruschani biladigan normal o'zimda boshqasi yo'q. Haligi qishloqda to'yi, haligi qarasam, vupshim rus ekan u. Haligi qarab, "Privet" dedim. Ko'm-ko'k ko'zlar bilan sochli uzun bunday qaradim. Endi kirib keldi, to'y boshlandi, to'yni tushuntiryapman. Katta stollar. Вот это наш узбекский свадьба никах. Вот дастархан, самса, памса, кази карта. Вот бешбармак. Вот норен. Вот шилпилдак. Всё. Сам, а что такое вот это? Это бодом. Бодом? А что это? Что это бодом? Бодом это орешек. Орешек бодом. А это что такое? Мне кажется, писта тут-то. Это писта. Что за писта? Вот орешки есть, да? Братишка орешка. Ага, братишка. А это что за ёмок тут? Я не готов тут. Это братишка... Через братишка орешка. Я не могу говорить. Мне кажется, вот поворачивается хазан обору, параллелап, чирайл кыл туграп турса. Это что, колбаса? Это не колбаса. Это совсем другое. А что это? Это козы. А что за козы? Вот козы, знаешь, от чего бывает? Вот лошадь есть? От лошади бывает. И вот ты съешь... Потом не можешь уснуть. Вообще хломишься кин. Сам как не можешь уснуть? Это сглек. Две парак будешь кушать, потом все, поднимает.
2: Что поднимает?
1: Все, настроение поднимает, давление поднимает. Все дахшат будет. Энд шундир кетяпбыз, хопыз чыгып той башланды. Тойда туруп алып, хопыз кошу айта башлады. Узак юрттан келген азиз мехманым, оглыма окшайды эй, авазин саны. Tez xabarın bergin, chiqmasdan jonim, o'g'lima o'xshaydi ey, ovozing sani desa, on xarisha payot, как перевод на узбекском, deb qo'sib oladim. Вот, узбекским, так будет. Вот, uzoq yurtdan kelgan aziz mehmonim. O, издалека пришёл один мой гость. Твой голос похож на моего сына. Вот, второй фраза, как она? Tez xabarın bergin, chiqmasdan jonim, o'g'lima o'xshaydi odam. Быстрее скажи, чтобы я не умер. Твой голос похож на моего сына. Haligi avjini olg'di. O'g'lim borgan yerga sen ham boribsan. O'g'lim ko'rganini sen ham ko'ribsan. Yo o'g'lim seni yo san o'g'limni ko'ribsan ey. O'g'lima o'xshaydi ey. Ovozing seni. Вот знаешь вот, где мой сын пошёл, ты тоже там пошёл. Что он видел? Ты тоже видел? Он тебя видел или ты его видел? Твой голос похож на моего сына. Ты сам haligi вот это какой слова у вас хорошие, песни.
0: Hangoma ustalari.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио Маркет.

0: satrda.
1: Tilning eng yaxshi ustalari uni tiyishni biladiganlardir.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: В столице 13 часов.
2: Маркес. Маркес. Маркес. Радиосы.

0: тебя. Слышишь? Я люблю тебя. Слышишь? Я люблю тебя.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркет радиосе.

0: 지금 파이터
1: Маркиз Радио. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркиз радио сэр.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа. Маркас радиосы.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.